фалие по мой. За тиота оманка дал силенси. Лумунда ти волие маскла. Маскла дин ти лагрямо. Маги де лао.